101.6 FM. Алиса Плюс.

стрелы летели в мое нежное сердце, и мне нечем согреться, мне больше нечем согреться.

Я твой враг, как же так? Все у нас с тобою было прежде, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел день.

это дождь и мой сын. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

0: радио «Алиса плюс».
1: Yeah.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

пытался на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. На реализацию плана по укреплению политики госязыка будет направлено 7 миллионов евро. Министерство экономики готовит план, по которому к 2050 году все дома должны стать экологически чистыми. По всей стране проходят военные учения на МЭС-2026. Долгопольское самоуправление продолжает оценивать ущерб, нанесенный августовской бурей. Далее подробнее об этих новостях. 1 сентября правительство утвердило план Министерства образования и науки по укреплению политики государственного языка. В этом и в 2027 году на реализацию 50 мероприятий в рамках данного плана будет направлено 7 миллионов евро. В частности, планируется обучить не менее 80 педагогов, которые преподают взрослым латышский язык как иностранный. Изучение госязыка предусмотрено также для безработных, лиц, ищущих работу, и жителей, подвергающихся риску безработицы. Более значительные вложения предусмотрены в цифровизацию языка. Предполагается разработать не менее 5 учебных модулей в сфере языковых технологий, подготовить не менее 12 преподавателей и исследователей, а также обеспечить участие не менее 820 специалистов и студентов в мероприятиях, связанных с углублением цифровых навыков. В план также включены контроль за использованием государственного языка. Центр госязыка ежегодно планирует проводить около 3360 проверок. В Министерстве экономики готовят национальный план, чтобы к 2050 году постепенно привести в порядок все дома, от жилых до государственных. В Латвии более 250 тысяч многоквартирных домов. Неутепленными остаются около 100 тысяч жилых и еще почти 40 тысяч нежилых зданий. Источниками финансирования этого плана обозначены государство и фонды Евросоюза. Планируется, что в рамках этого проекта поддержка будет предоставлена для повышения энергоэффективности многоквартирных и частных домов, государственных и муниципальных зданий, социального жилья и коммерческих зданий. В среду, 2 сентября, по всей Латвии начались организованные национальными вооруженными силами учения по обороне государства «НАМЭС-2026». Они продлятся до 8 октября. В учениях примут участие около 12 тысяч латвийских военнослужащих и земессаргов, а также военных стран-союзников. Как сообщалось ранее, особый акцент будет сделан на использовании беспилотных систем и развитии антидроновой защиты. По главным и региональным автодорогам страны в этот период будут передвигаться военнослужащие и военная техника. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также будут боевые стрельбы на полигонах. Самоуправление Даугавпилса продолжает оценивать ущерб, нанесенный августовской бурей. Согласно предварительным данным, сумма уже подсчитанного ущерба составляет не менее 253 740 евро. В результате урагана повреждены различные объекты городской инфраструктуры и благоустройства, в том числе сети уличного освещения, дороги и пешеходные тротуары, дорожные знаки и ограждения, элементы малой архитектуры, инфраструктура памятных мест и кладбищ, здания и территории образовательных учреждений, здания учреждений культуры, объекты социальной и спортивной инфраструктуры. Также во время бури в городе было повалено и сломано более 425 деревьев. Рассчитанная на данный момент сумма ущерба не является окончательной. Самоуправление продолжает обследовать пострадавшие объекты и уточнять масштабы повреждений. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 3 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 20%, ночью снизится до 15%.

все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

ближайшем выпуске новостей. На реализацию плана по укреплению политики госязыка будет направлено 7 миллионов евро. Министерство экономики готовит план, по которому к 2050 году все дома должны стать экологически чистыми. По всей стране проходят военные учения «Намейс-2026». Долгопольское самоуправление продолжает оценивать ущерб, нанесенный августовской бурей. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27-130-537. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. Найдены документы на имя Юрий Ломаш и Вячеслав Ясинович. Контактный номер телефона 26-998-803. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Pareizs laiks 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алистер Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. На реализацию плана по укреплению политики госязыка будет направлено 7 миллионов евро. Министерство экономики готовит план, по которому к 2050 году все дома должны стать экологически чистыми. По всей стране проходят военные учения на МЭС-2026. Даугавпилское самоуправление продолжает оценивать ущерб, нанесенный августовской бурей. Далее подробнее об этих новостях. 1 сентября правительство утвердило план Министерства образования и науки по укреплению политики государственного языка. В этом и в 2027 году на реализацию 50 мероприятий в рамках данного плана будет направлено 7 миллионов евро. В частности, планируется обучить не менее 80 педагогов, которые преподают взрослым латышский язык как иностранный. Изучение госязыка предусмотрено также для безработных, лиц, ищущих работу, и жителей, подвергающихся риску безработицы. Более значительные вложения предусмотрены в цифровизацию языка. Предполагается разработать не менее 5 учебных модулей в сфере языковых технологий, подготовить не менее 12 преподавателей и исследователей, а также обеспечить участие не менее 820 специалистов и студентов в мероприятиях, связанных с углублением цифровых навыков. В план также включены контроль за использованием государственного языка. Центр госязыка ежегодно планирует проводить около 3360 проверок. В Министерстве экономики готовят национальный план, чтобы к 2050 году постепенно привести в порядок все дома, от жилых до государственных. В Латвии более 250 тысяч многоквартирных домов. Неутепленными остаются около 100 тысяч жилых и еще почти 40 тысяч нежилых зданий. Источниками финансирования этого плана обозначены государство и фонды Евросоюза. Планируется, что в рамках этого проекта поддержка будет предоставлена для повышения энергоэффективности многоквартирных и частных домов, государственных и муниципальных зданий, социального жилья и коммерческих зданий. В среду, 2 сентября, по всей Латвии начались организованные национальными вооруженными силами учения по обороне государства «НАМЭС-2026». Они продлятся до 8 октября. В учениях примут участие около 12 тысяч латвийских военнослужащих из ЗМС-саргов, а также военных стран-союзников. Как сообщалось ранее, особый акцент будет сделан на использовании беспилотных систем и развитии антидроновой защиты. По главным и региональным автодорогам страны в этот период будут передвигаться военнослужащие и военная техника. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также будут боевые стрельбы на полигонах. Самоуправление Даугавпилса продолжает оценивать ущерб, нанесенный августовской бурей. Согласно предварительным данным, сумма уже подсчитанного ущерба составляет не менее 253 740 евро. В результате урагана повреждены различные объекты городской инфраструктуры и благоустройства, в том числе сети уличного освещения, дороги и пешеходные тротуары, дорожные знаки и ограждения, элементы малой архитектуры, инфраструктура памятных мест и кладбищ, здания и территории образовательных учреждений, здания учреждений культуры, объекты социальной и спортивной инфраструктуры. Также во время бури в городе было повалено и сломано более 425 деревьев. Рассчитанная на данный момент сумма ущерба не является окончательной. Самоуправление продолжает обследовать пострадавшие объекты и уточнять масштабы повреждений. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 3 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 20%. Ночью снизится до 15%.

0: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroautomašīnu ir šāds – nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroautomašīnu lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātei, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Sešdesmit pirmais. Meža ciema skrējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei. Pašiem mazākajiem – mazuļu rāpošana. Bērniem – šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 kilometru distances. Pieaugušajiem – 5 un 10 kilometru skrējieni. Starts un finišs – Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciema skrējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
2: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмет, сдавай.
0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: ближайшем выпуске новостей. Правительство одобрило отчуждение 10 земельных участков для обустройства восточной границы. Государство продолжит поддержку школ, не соответствующих установленным нормативам. У лосей начался брачный период и вырос риск столкновений животных с автомобилями. Первоклассники Латвии получили в подарок паспорт прав и обязанностей ребенка. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» обсуждался один из главных вопросов, который беспокоит людей перед покупкой электромобиля. Сколько прослужит аккумулятор и придется ли полностью менять его через несколько лет? Разъяснение дал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. Эксперт подтвердил, что аккумуляторы постепенно теряют часть первоначальной емкости. Это естественный процесс, характерный для любой батареи. Однако реальные данные показывают, что снижение происходит медленнее, чем многие опасаются. По словам Яниса Бекерса, к пробегу примерно в 150 тысяч километров типичная потеря емкости составляет около 10-13%. Это означает, что батарея сохраняет большую часть ресурса, а автомобиль остается пригодным для повседневного пользования. Современные аккумуляторы во многих случаях способны прослужить дольше самого автомобиля. Исключения встречаются главным образом среди отдельных ранних моделей, где система поддержания температуры батареи была менее совершенной. Новые же автомобили значительно лучше защищают аккумулятор от перегрева и переохлаждения. Распространен и другой миф. Если с батареей возникает проблема, владельцу обязательно придется менять весь дорогостоящий аккумулятор. Янис Бекерс объяснил, что батарея состоит из отдельных модулей. Во многих случаях ремонт ограничивается заменой конкретного неисправного блока. Количество сервисов, способных выполнять такие работы, в Латвии постепенно растет. По мнению эксперта, вместе с увеличением числа подержанных электромобилей будет развиваться и специализированное обслуживание. После использования в автомобиле батарея также не обязательно становится отходом. Когда ее емкости уже недостаточно для желаемого запаса хода, аккумулятор можно применять для хранения энергии, произведенной солнечными панелями, в частном доме или на энергетическом объекте. Там не требуется такая же высокая мощность, поэтому батарея может работать еще много лет. И только после второй жизни аккумулятор направляется на переработку. По словам Яниса Бекерса, европейские предприятия способны возвращать в оборот значительную часть содержащихся в нем материалов – от 85 до 98%. Эксперт привел показательный пример. Завод по переработке аккумуляторов в Норвегии рассчитывал на большой поток батарей от электромобилей, однако столкнулся с их нехваткой. Причина в том, что аккумуляторы служат дольше, чем ожидалось, а после автомобиля часто продолжают использоваться в системах накопления энергии. Перед покупкой подержанного автомобиля состояние батареи необходимо проверить так же, как у обычной машины проверяют двигатель и другие важные узлы. Однако сам аккумулятор, по мнению Яниса Бекерса, не должен автоматически восприниматься как будущая огромная проблема. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно послушать и посмотреть на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Ticu un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мэблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентару Мэблес.лв.
6: Карта лояльности Веселыва. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. Doppel Herz Active Magni 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыва.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
9: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27-130-537. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. Найдены документы на имя Юрий Ломаш и Вячеслав Ясинович. Контактный номер телефона 26-998-803. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алис Теплос, Юрий Салканс и новости на этот час. Правительство одобрило отчуждение 10 земельных участков для обустройства восточной границы. Государство продолжит поддержку школ, не соответствующих установленным нормативам. У лосей начался брачный период и вырос риск столкновений животных с автомобилями. Первоклассники Латвии получили в подарок паспорт прав и обязанностей ребенка. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник правительство одобрило предложение Министерства внутренних дел об отчуждении около 10 небольших земельных участков для продолжения обустройства латвийско-белорусской границы. Участки расположены в Красловском и Аугждаугавском краях. Площадь каждого из них составляет менее 0,5 гектара. На отчуждаемых территориях планируется обустроить пограничную и патрульную полосы, а также зону наблюдения за пограничными знаками. Кроме того, там предполагается установить информационные указатели и создать инфраструктуру, необходимую для обеспечения охраны внешней границы. Небольшие школы Латвии получили дополнительное время для адаптации к новой системе финансирования. В этом учебном году государство продолжит участвовать в оплате труда педагогов средних школ, даже если число учащихся 10-12 классов не достигает установленного норматива. Минимальная граница для получения такого финансирования снижена с 30 до 15 старшеклассников. Об этом сообщает Министерство образования и науки по итогам принятого 1 сентября решения правительства. Это одна из переходных мер при введении новой модели финансирования зарплат педагогов «Программа в школе», которая с начала учебного года начинает действовать в полном объеме. У лосей начался брачный период и вырос риск столкновений животных с автомобилями. Гон начался в конце августа и продлится до начала октября, а наибольшей интенсивности достигнет в сентябре, поэтому водителям рекомендуют внимательно следить за дорогой и скорость не превышать. Особенно осторожными стоит быть в темное время суток и на участках, проходящих через леса и холмистую местность. В этот период лоси активно ищут пару и могут неожиданно выбежать на проезжую часть. 1 сентября первоклассники Латвии получили в подарок паспорт прав и обязанностей ребенка. Специально изданный документ призван помочь детям разобраться, на что они имеют право, какие обязанности у них есть и куда обращаться, если они оказались в сложной или небезопасной ситуации. С помощью иллюстраций и знакомых детям жизненных ситуаций в пособии объясняется взаимосвязь прав и обязанностей. Речь идет о том, с чем ребенок сталкивается дома, в школе и интернете, отношениях с окружающими, здоровье, личной жизни, отдыхе и возможности обратиться за помощью. Материалы разработаны Центром защиты детей в рамках проекта Европейского социального фонда «Плюс». С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 3 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 20%, ночью снизится до 15%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
4: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī. TET LV. TET stiprākais.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе. Улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. На реализацию плана по укреплению политики госязыка будет направлено 7 миллионов евро. Министерство экономики готовит план, по которому к 2050 году все дома должны стать экологически чистыми. По всей стране проходят военные учения «Намейс-2026». Долгопольское самоуправление продолжает оценивать ущерб, нанесенный августовской бурей. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27-130-537. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. Найдены документы на имя Юрий Ломаш и Вячеслав Ясинович. Контактный номер телефона 26-998-803. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Салканс и новости на этот час. На реализацию плана по укреплению политики госязыка будет направлено 7 миллионов евро. Министерство экономики готовит план, по которому к 2050 году все дома должны стать экологически чистыми. По всей стране проходят военные учения на МЭС-2026. Долгопольское самоуправление продолжает оценивать ущерб, нанесенный августовской бурей. Далее подробнее об этих новостях. 1 сентября правительство утвердило план Министерства образования и науки по укреплению политики государственного языка. В этом и в 2027 году на реализацию 50 мероприятий в рамках данного плана будет направлено 7 миллионов евро. В частности, планируется обучить не менее 80 педагогов, которые преподают взрослым латышский язык как иностранный. Изучение госязыка предусмотрено также для безработных, лиц, ищущих работу, и жителей, подвергающихся риску безработицы. Более значительные вложения предусмотрены в цифровизацию языка. Предполагается разработать не менее 5 учебных модулей в сфере языковых технологий, подготовить не менее 12 преподавателей и исследователей, а также обеспечить участие не менее 820 специалистов и студентов в мероприятиях, связанных с углублением цифровых навыков. В план также включены контроль за использованием государственного языка. Центр госязыка ежегодно планирует проводить около 3360 проверок. В Министерстве экономики готовят национальный план, чтобы к 2050 году постепенно привести в порядок все дома, от жилых до государственных. В Латвии более 250 тысяч многоквартирных домов. Неутепленными остаются около 100 тысяч жилых и еще почти 40 тысяч нежилых зданий. Источниками финансирования этого плана обозначены государство и фонды Евросоюза. Планируется, что в рамках этого проекта поддержка будет предоставлена для повышения энергоэффективности многоквартирных и частных домов, государственных и муниципальных зданий, социального жилья и коммерческих зданий. В среду, 2 сентября, по всей Латвии начались организованные национальными вооруженными силами учения по обороне государства «НАМЭС-2026». Они продлятся до 8 октября. В учениях примут участие около 12 тысяч латвийских военнослужащих и земессаргов, а также военных стран-союзников. Как сообщалось ранее, особый акцент будет сделан на использовании беспилотных систем и развитии антидроновой защиты. По главным и региональным автодорогам страны в этот период будут передвигаться военнослужащие и военная техника. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также будут боевые стрельбы на полигонах. Самоуправление Даугавпилса продолжает оценивать ущерб, нанесенный августовской бурей. Согласно предварительным данным, сумма уже подсчитанного ущерба составляет не менее 253 740 евро. В результате урагана повреждены различные объекты городской инфраструктуры и благоустройства, в том числе сети уличного освещения, дороги и пешеходные тротуары, дорожные знаки и ограждения, элементы малой архитектуры, инфраструктура памятных мест и кладбищ, здания и территории образовательных учреждений, здания учреждений культуры, объекты социальной и спортивной инфраструктуры. Также во время бури в городе было повалено и сломано более 425 деревьев. Рассчитанная на данный момент сумма ущерба не является окончательной. Самоуправление продолжает обследовать пострадавшие объекты и уточнять масштабы повреждений. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 3 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 20%, ночью снизится до 15%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active.

0: Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
1: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumeblos.lv.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою.
1: Поцелуй.

ближайшем выпуске новостей. Правительство одобрило отчуждение 10 земельных участков для обустройства восточной границы. Государство продолжит поддержку школ, не соответствующих установленным нормативам. У лосей начался брачный период и вырос риск столкновений животных с автомобилями. Первоклассники Латвии получили в подарок паспорт прав и обязанностей ребенка. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es mīļu varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Immunity Strong 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27-130-537. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. Найдены документы на имя Юрий Ломаш и Вячеслав Ясинович. Контактный номер телефона 26-998-803. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алис Теплос, Юрий Салканс и новости на этот час. Правительство одобрило отчуждение 10 земельных участков для обустройства восточной границы. Государство продолжит поддержку школ, не соответствующих установленным нормативам. У лосей начался брачный период и вырос риск столкновений животных с автомобилями. Первоклассники Латвии получили в подарок паспорт прав и обязанностей ребенка. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник правительство одобрило предложение Министерства внутренних дел об отчуждении около 10 небольших земельных участков для продолжения обустройства латвийско-белорусской границы. Участки расположены в Красловском и Аугждавговском краях. Площадь каждого из них составляет менее полгектара. На отчуждаемых территориях планируется обустроить пограничную и патрульную полосы, а также зону наблюдения за пограничными знаками. Кроме того, там предполагается установить информационные указатели и создать инфраструктуру, необходимую для обеспечения охраны внешней границы. Небольшие школы Латвии получили дополнительное время для адаптации к новой системе финансирования. В этом учебном году государство продолжит участвовать в оплате труда педагогов средних школ, даже если число учащихся 10-12 классов не достигает установленного норматива. Минимальная граница для получения такого финансирования снижена с 30 до 15 старшеклассников. Об этом сообщает Министерство образования и науки по итогам принятого 1 сентября решения правительства. Это одна из переходных мер при введении новой модели финансирования зарплат педагогов «Программа в школе», которая с начала учебного года начинает действовать в полном объеме. У лосей начался брачный период и вырос риск столкновений животных с автомобилями. Гон начался в конце августа и продлится до начала октября, а наибольшей интенсивности достигнет в сентябре, поэтому водителям рекомендуют внимательно следить за дорогой и скорость не превышать. Особенно осторожными стоит быть в темное время суток и на участках, проходящих через леса и холмистую местность. В этот период лоси активно ищут пару и могут неожиданно выбежать на проезжую часть. 1 сентября первоклассники Латвии получили в подарок паспорт прав и обязанностей ребенка. Специально изданный документ призван помочь детям разобраться, на что они имеют право, какие обязанности у них есть и куда обращаться, если они оказались в сложной или небезопасной ситуации. С помощью иллюстраций и знакомых детям жизненных ситуаций в пособии объясняется взаимосвязь прав и обязанностей. Речь идет о том, с чем ребенок сталкивается дома, в школе и интернете, отношениях с окружающими, здоровье, личной жизни, отдыхе и возможности обратиться за помощью. Материалы разработаны Центром защиты детей в рамках проекта Европейского социального фонда «Плюс». С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 3 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 20%, ночью снизится до 15%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Ванек.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
5: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādē. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādē. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакни 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

Так обидеть тебя.

0: Так обидеть тебя, так обидеть тебя.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: радостью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. ВТ-лом его точно взвешивают и превращают в деньги. ВТ-лом, улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā urologijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu 2,49 €. Kūtī dētas vistu olas zemnieku. Iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Марина Буткевича. Контактный номер телефона 27-130-537. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. Найдены документы на имя Юрий Ломаш и Вячеслав Ясинович. Контактный номер телефона 26-998-803. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Ну что, лето закончилось, рюкзаки собраны, будильники снова заведены на раннее утро, а дети вернулись в школу. И сентябрь – это хороший повод не только проверить пенал, но и еще раз спокойно поговорить с ребенком о безопасности. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной полиции Латвии о том, что важно напомнить детям с началом учебного года. И прежде всего, дорога в школу. Даже если ребенок ходит этим маршрутом каждый день, стоит еще раз проговорить простые вещи. Переходить дорогу только в разрешенном месте, не выбегать на проезжую часть и не отвлекаться на телефон или наушники. Отдельно стоит напомнить об общественном транспорте. Не выходить на дорогу из-за автобуса и не переходить улицу, пока транспорт полностью не отъехал и не появился хороший обзор. Телефон тоже может пригодиться не только для игр. Ребенок должен знать, кому позвонить, если потерялся, опоздал или оказался в незнакомой ситуации. А детям более младшего возраста полезно заранее повторить номер 112. И еще один момент – незнакомые люди. Если кто-то предлагает пойти куда-то вместе, просит открыть дверь или обещает подарок, ребенок должен понимать, что он имеет полное право сказать «нет». Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Удачи всем школьникам, родителям и терпения всем, кто снова будет вставать по будильнику.
1: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 3 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 19 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 20%, ночью снизится до 15%.

0: Реклама.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Это радио «Алиса Плюс». И мы продолжаем встречи с представителями парка «Хотел Латгола» и торгового парка «Соло» у нас в студии. Сегодня сразу две гости. Это директор ресторана «Плаза» Ирина. Рада приветствовать. Ирина, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И руководитель маркетингового отдела торгового парка «Соло» Виктория. Виктория, рада вас видеть сегодня снова. Здрасте.
2: Взаимно. Здравствуйте.
1: Мы начнем с «Плазы». Давно мы не встречались с руководителем «Плазы» многолетним, с Ириной. Раньше эти встречи были частыми, поэтому напомним нашим слушателям о том, что на сегодняшний день предлагает ресторан гостиницы «Латгола», да, ресторан «Плаза». И не только гостям отеля, но и жителям города. А может быть, есть что-то новое, о чем еще никто не знает. Ирина, вам слово.
2: Добрый день еще раз, уважаемые горожане и слушатели. Конечно, спектр услуг обширнейший в ресторане. Это не обязательно то, что в общем понимании для вас просто оказание услуг питания, праздников и каких-то банкетов. Очень много мы пытаемся проводить бизнес-встреч, помогать нашим клиентам организовывать мероприятия, организовывать встречи, организовывать какие-то легкие тематические мероприятия, пытаться подобрать какие-то блюда, которые вписываются в концепцию их праздника, да, итальянской вечеринки, каких-то открытий, презентаций магазинов, новых бизнес-проектов. Поэтому, конечно, сейчас услуги ресторана выходят немного за рамки того, что обычно люди привыкли понимать под этими понятиями.
1: То есть вы легко трансформируетесь под любую культуру кулинарную?
2: Ну, конечно.
1: Да?
2: Единственное, грамотно задать нам задачу, поставить ее.
1: Цель правильно поставить, да? Часто ли обновляется меню бизнес-обедов?
2: Бизнес-обеды, как правило, обновляются каждый день. Это некое специальное предложение, которое ресторан делает каждый рабочий день. Да, это не является, конечно, основным профильным видом деятельности ресторана, но оно существует, потому что в городе это некая тенденция. В принципе, у каждого заведения есть подобная услуга. Ну, и мы должны быть в тренде.
1: Обязательно. А где можно ознакомиться заранее с меню?
2: Обычно оно публикуется на нашей страничке в Фейсбуке, конечно, позвонив непосредственно в ресторан, да, по телефончику 654-04-912. Единственное, желательно это делать с 12 часов, потому что ресторан открывается в 12, и раньше этого времени у вас физически никто не поднимет трубочку.
1: Ирина, часто организуются в парк-хотел «Латгола» семинары, всевозможные деловые встречи, и в рамках этих встреч проходят кофейные паузы. Но кофейные паузы – это же не только кофе, это еще и что-то к кофе. Какие варианты угощений предлагает «Плаза»?
2: Абсолютно разнообразные. Абсолютно мы подстраиваемся под любого клиента, потому что очень много сейчас семинаров посвящается здоровому питанию. Да, соответственно, тогда приходится разрабатывать какие-то маленькие закусочки и какие-то блюда, чтобы вложиться в концепцию данного мероприятия. Очень много представители бьюти-сферы организовывают, опять же, у нас какие-то мероприятия, и там тоже есть некоторые нюансы, что хотелось бы видеть заказчиков.

0: с клиентами, мы встречаемся очень много, рассматриваем что-то, пробуем, каждый вносит свои какие-то идеи, и тогда на выходе получается замечательное мероприятие, в котором остается доволен и заказчик, и люди, посетившие это мероприятие, и мы, конечно, в первую очередь те, кто оказывал эту услугу, нам тоже очень важно, чтобы мы понимали и видели, что мероприятие прошло так, как мы планировали, и получить назад вот эту вот отдачу в виде положительных эмоций. Это, наверное, самое главное.
1: Тематические вечера тоже давно стали уже традиционными, востребованными, любимыми нашими жителями и гостями города. Расскажите, в каком формате они проходят?
0: У нас за вот прошедший год появилось очень много коллег и партнеров, с которыми нам очень приятно работать и организовывать подобные вечера. Это и Музбинго, и это концерты и в концертном зале Латгола, и непосредственно в ресторане. Это различные винные вечера, это различные вечера, посвященные каким-то игристым напиткам. Конечно, да, употребление алкоголя вредит.
1: Очень вредит, да, и Минздрав предупреждает регулярно об этом, да.
0: Да, но это тоже достаточно интересно, выйти иногда просто за рамки такого формата, как просто ужин на двоих. Можно прийти поужинать, но при этом получить эмоции, получить какую-то полезную даже информацию, если мы говорим о вот этих вот тематических каких-то вечерах, а просто немножко по-другому, потому что сейчас очень напряженное, интенсивное время. Люди все погружены в работу. И время очень быстротечно. Поэтому нужно находить моменты для того, чтобы расслабиться, посетить какие-то мероприятия, которые приносят вам положительные эмоции. Ведь, в принципе, весь ресторанный бизнес, он построен для того, чтобы доставлять вам исключительно положительные эмоции. Либо духовные, либо гастрономические.
1: Да, нам действительно не хватает времени именно, чтобы побыть в моменте, остаться в моменте. Назовите единый, может быть, есть номер, Ира, по которому можно забронировать столик, договориться о кофейной паузе, обсудить проведение мероприятия какого-то.
0: Конечно, это номер телефона нашего ресторана непосредственно в баре, да, 6-54-04-912. И дальше уже работники, в зависимости от ваших пожеланий, да, направят вас к определенным специалистам, которые помогут вам в решении ваших задач и задумок. Поэтому в любом случае номер, который доступен всегда, это наш ресторанный номер.
1: Давайте еще раз.
0: 54-04-912.
1: И коротко напомним о том, что с приходом осени возобновились по субботам в лобби-баре на первом этаже вечера с диджеем. Немного подробнее, что ждет гостей этих вечеров, во сколько начинается программа.
0: Как правило, программа начинается у нас с 8-9 вечера, в зависимости от время забронированных, заказанных столиков, да, потому что мы и здесь пытаемся, да, подстроиться под наших многоуважаемых клиентов, потому что у кого-то есть в субботу тоже какие-то мероприятия, и нужен иногда момент какой-то тишины. Там два зала, и терраса, и непосредственно сам лобби-бар. И, конечно, звук тоже разделяется на два помещения. Если вы хотите более тихую, да, уютную атмосферу при вечере с сопровождением диджея, то мы вам порекомендуем террасу. Если вы хотите быть в эпицентре всего происходящего, это в любом случае, тогда, конечно, это само помещение лобби-бара, да, чувствовать движение. Я надеюсь, что многие родители уже отправили деток в школу, а у них прошла первая неделя адаптации, достаточно сложный период, поэтому мы всех приглашаем в субботу отдохнуть душой, и сердцем и головой на вечера с диджеем.
1: Вы про адаптацию родителей, да?
0: Конечно.
1: Я вас понимаю, да. А теперь мы Виктории дадим слово. Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии еще одна гостья, руководитель маркетингового отдела, и на сей раз торговый парк «Соло» с нами. Виктория, о новостях, об изменениях, которые сейчас, возможно, происходят в торговом парке «Соло», и мы о них не знаем.
2: Мы сейчас вовсю готовимся к нашему открытию магазина X-Jeans. Внутри уже активно идут работы, так что интерьер потихоньку начинает оживать, так что скоро там будет

0: уже не стройка, а красота, красотища. Следите за новостями. Мы к концу сентября планируем открытие. И, если честно, уже не терпится показать, что у нас там получается. И также на первом этаже у нас открылась центральная лаборатория со входа на Парадос улицу. Так что забегайте, сдавайте анализы.
1: Ну и, конечно же, когда будет открытие нового магазина, будут какие-то сюрпризы, акции, да?
0: Конечно.
1: Как же без этого?
0: Да.
1: Ну, а сейчас акции какие-то есть? Специальные предложения, может быть, есть в магазинах «Соло»?
0: Сейчас, да, во всех магазинах торгового парка «Соло» уже появляются новые осенние коллекции. Значит, самое время посмотреть что-нибудь новенькое, утеплиться и постепенно подготовить гардероб к новому сезону. Тем более, да, сейчас во многих магазинах действуют приятные скидки и специальные предложения. Ну, например, в Линдексе на втором этаже до 9 сентября при покупке двух вещей по карте клиента действует скидка 25%, поэтому можно сразу присмотреть несколько обновок и немного, естественно, сэкономить. Также советуем заглянуть в Denim Dream на втором этаже. У них уже начинают появляться новые осенние модели одежды, а на определенные модели джинсов у них сейчас действует тоже скидка 25%. Если хочется порадовать себя красивым нижним бельем, загляните обязательно в Tendance Unique, тоже на втором этаже. Там каждый день с 13.00 до 14.00 проходит акция «Счастливый час», и на весь товар у них минус 25%. Вот. Что еще? А тем, наверное, кто сейчас как раз ищет осеннюю обувь, стоит забежать в Aeropasapovi. При покупке двух товаров на второй товар они предоставляют скидку 30%. Тоже очень актуальное предложение перед осенним сезоном. И также рекомендуем заглянуть за новой парой обуви в Эко. Тоже они находятся на втором этаже. Они уже тоже обновили коллекцию к осеннему сезону. И что касается маленьких наших посетителей, в магазинах Kid Zone и Toy Planet уже тоже появляется много интересных новинок. На новую коллекцию детской одежды сейчас действует скидка 25%, а еще совсем скоро ожидается большой привоз верхней одежды фирмы Hoopa. Это очень известный и проверенный бренд, который ценят за высокое качество, практичность и комфорт. Так что родителям советуем следить за новинками. Уже совсем скоро в магазинах появится еще больше всего интересного для наших маленьких модников. И если говорить о красоте и уходе за собой, то в магазинах Drogas и Douglas всегда можно найти приятные акции и специальные предложения на косметику, парфюмерию и средства по уходу. И в магазине Drogas сейчас начались новые акции и очень большие скидки именно на декоративную косметику. И советую обновить их приложение на своем телефоне, так как у них появилась новая функция «Бьюти-профиль». Это, получается, такой виртуальный помощник, который по вашей фотографии поможет подыскать, какой оттенок тонального крема вам подходит или какая помада будет смотреться лучше. И что самое удобное, он сразу же предложит подходящие товары из магазина. И хотим еще напомнить про Douglas. Можно, что в Douglas можно не просто приобрести косметику, но и получить настоящую помощь в создании своего образа. У них работает школа макияжа, где можно записаться на индивидуальный урок и вместе с визажистом научиться делать макияж именно для себя, подобрать подходящие оттенки, техники и продукты. Ну и также в магазине есть косметологический кабинет, где можно пройти процедуры и получить профессиональные рекомендации по уходу за кожей и подобрать подходящую уходовую косметику.
1: Какой полезный экскурс получился. О половине скидок я даже не знала, хотя совершенно недавно по торговому парку «Соло» прогуливалась.
0: Да.
1: Не прогуливалась, целенаправленно на самом деле была у вас в гостях. Вика, в завершении попрошу назвать вот одну площадку, на ваш взгляд, самую такую плодотворную такую, вот одну, подписаться на которую в соцсетях смогут наши слушатели и быть в курсе всех новостей.
0: Ну, советуем обязательно подписаться в Фейсбуке на нашу страничку. Мы там называемся «Соло Тырзня Типс Паркс». Ну, а так мы есть везде, в Инстаграме, в Фейсбуке. Также у нас есть и наша домашняя страница, и все акции и специальные предложения мы стараемся там все публиковывать.
1: Ну вот, а теперь в завершении напомню еще раз нашим слушателям, что сегодня мы встречались снова с представителями торгового парка «Соло». Сегодня у нас была Виктория, руководитель маркетингового отдела. Вик, спасибо большое. И Ирина, долголетний уже бессменный руководитель, директор ресторана «Плаза» парк «Хотел Латгола». Ирина, спасибо большое.
2: Спасибо вам большое.
1: Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Хорошего дня и до встречи в эфире.
3: Длительная реклама.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее огонь.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город, и добрый день, Даугавпилс. Со всем слушателям привет. Вы слушаете радио Алиса Плюс. Полдень на часах. Самое время немного притормозить, выдохнуть, проверить пульс. Во всяком случае, можно в порядке ли, и провести ближайшие 3 часа вместе. Подходящее время, самый разгар дня. На календаре у нас сегодня символичное 3 сентября. Официальный осенний очередной день, но мы еще с вами не готовы, ведь правда же, убирать откуда-то далеко солнечные очки и шорты. И осень — это не повод грустить ни в коем случае. Сегодня, как всегда, будем слушать хорошую музыку, любимые песни, разговаривать о том, что происходит вокруг, делиться настроением, ну и, конечно же, передавать приветы и поздравления. Пишите нам 2020-1016 для сообщений. Звоните нам номер 654-2500 для звонка. Я буду отвечать на ваши сообщения, я буду читать их в эфире и обязательно искать для каждого привета подходящую музыкальную открытку.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Так, под девизом «Главное начать хоть что-то отмечать», начнем мы отмечать со дня рождения Галины. Коллектив кулинарного цеха магазина «Мэго» сегодня снова не в рабочем настроении, а в праздничном настроении. Это правильно. Ведь у коллеги Галины день рождения. Галочку, Галюню, Галюшу, Галину поздравляют. Галочка, пожелание для вас с днем рождения. Хочется, чтобы в твоей жизни стало больше простого человеческого счастья. Без лишних слов, без показного блеска. Просто, чтобы было тепло внутри. Пусть тебя обнимают не только руками, но и вниманием, заботой, искренностью. Желаем, чтобы каждый день давал тебе ощущение нежности и нужности, чтобы ты чувствовала себя на своем месте и рядом с теми, кто по-настоящему тебя ценит. Пусть сердце отдыхает, душа поет тихо и спокойно, а жизнь радует именно тем, что важно тебе. Какие же замечательные пожелания, коллектив! Готовился заранее, я чувствую. Галина, присоединяемся к этим пожеланиям. С днем рождения, эта песня звучит для вас.

0: ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
8: В эфире программа поздравлений.
9: А еще в одном коллективе сегодня празднично. Из Елгавы пришло поздравление. Но здесь повод праздничный в любом случае. Но не день рождения. Провожают с благодарностью коллеги Ирену Лавринович. Ира, сегодня мы провожаем тебя из нашего коллектива. Спасибо тебе за работу, за улыбку, за общение и, конечно, за все принятые тобой товары. Нам будет тебя очень не хватать. Кому теперь проверять накладные, считать коробки и искать то, что точно должно быть? Желаем тебе на новом месте удачи, хороших коллег, достойной зарплаты. Начальство, которое говорит: «Ира, отдыхай, мы все сами». Это в идеале так всем хотелось бы, да, Ир? Ира, пусть впереди тебя ждут только хорошие перемены. Мы тебя не забываем и желаем тебе огромного счастья. А эта песня начинает звучать для тебя. С любовью от всего коллектива.

0: Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
1: Не яута, ко интернет свардуа тео. Яута, ко ту вари дуат савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Ту дуат спеку стастем, каз дзимст те пат.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
5: В эфире программа поздравлений.
6: В предвкушении сегодняшнего эфира программы я думала, ну все, в каждом поздравлении будет одна песня. Вы понимаете, о какой идет речь, да? Нет, нет, все совсем не так, и я приятно этому удивлена. Почему приятно? Да потому что 3 сентября, в конце концов, это не Михаил Шафутинский, да, у него нет монополии на этот день. И сама-то по себе песня замечательная, душевная, хорошая. О любви эта песня, в первую очередь, а не о сентябре ни в коем случае. Но когда из каждого утюга эта песня, и когда на каждом билборде лицо Михаила Шафутинского тоже как-то и надоело, честно скажем. Но тем не менее, конечно же, мы сегодня эту песню послушаем обязательно, и прямо сейчас. Ею украшен привет любимой дорогой бабушке Рите. Риточка, вам от внуков Каролины, Никиты, Ярослава. Привет из Германии. Самые-самые хорошие пожелания.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: У нас есть слушатели, семья Юрченко, Вера Ивановна, Федор Иванович. Много лет, не забывая ни об одном празднике в окружении, всегда поздравят. Для каждого подберут особенные пожелания, особенный музыкальный подарок. Вера Ивановна, Федор Иванович, сегодня настал ваш черед принимать поздравления. И повод – достойный восхищения. А я уже почти, мне кажется, лично и давно вас знаю, поэтому к поздравлениям искренне присоединимся. Поздравляют вас сегодня с бриллиантовой свадьбой, с 60-летием супружеской жизни. Семья Дубовских, Ольга и Дима. В пожеланиях для вас, я очень надеюсь, что вы услышите эти добрые слова пожеланий. Дорогие наши, родные, от всей души поздравляем вас с вашим прекрасным семейным юбилеем, 60-летием со дня свадьбы. Это целая жизнь, наполненная любовью, заботой, радостями, испытаниями и бесценными семейными воспоминаниями. За эти годы вы сумели сохранить самое главное – уважение друг к другу, тепло, поддержку и ту особенную связь, которая делает двух людей по-настоящему родными. Ваша семья – это пример настоящей любви, верности и преданности. Пусть ваши сердца по-прежнему согревает это чувство, которое прошло испытание 60 лет и стало по-настоящему бриллиантовым, бриллиантовым крепким чувством. Берегите друг друга, Вера Ивановна, Федор Иванович, и радуйтесь каждому новому дню. Горько!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Разгоняться начинает группа «Звери». До скорой встречи из подворотни. Вчерашний вечер. На все согласен. Виталий Абрамов. Эта песня звучит для вас украшением привета от родных.

0: Программа поздравлений.
1: Дождалась своего выхода в эфир одна песня в листе ожидания, уже так нетерпеливо ножкой так притопывает. На самом деле нет, терпеливо ждет наша слушательница исполнение своей просьбы. Мари Краймбрери в эфире «Давай не ждать».

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
5: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
6: В праздничном настроении сегодня пребывает Клара Церклевич. Кларочка, у меня для вас пожелание от вашей соседки Марии. Мы присоединимся к ним. Пусть каждый новый день приносит радость, улыбку дарит, нежность, вдохновение, успех и счастье, теплоту, везение. Исполнится пусть все, о чем мечталось.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одну пару поздравим с общим праздником, с годовщиной свадьбы и тоже юбилейной. 15 лет совместной супружеской жизни в семье Картеновых сегодня отмечается эта дата. Алексея и Лайму поздравляют. Алексей, Лайма от Ольги Ивановны. Пожелания, мы к ним присоединимся искренне. Вы две половинки друг друга, друг другу во всем дополнение. Счастливыми будьте, супруги, всегда, как и в это мгновение. Ваш брак будет крепче с годами, пусть счастье всегда будет с вами, пусть ваша любовь путеводной звездой ведет вас все время дорогой одной.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одну просьбу сейчас буду выполнять музыкальную, и эфир продолжит песню в исполнении Софии Ротару. Нет, это будет не песня за сентябрила, как, может быть, многие из вас уже успели подумать. Но песня будет действительно с оттенками осенними, с осенними цветами.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Доброго дня. Всем искренне пожелаю в начале нового часа. Минуты отсчитывают начало 2-го. 3 сентября, четверг. Уже четверг. Как же все быстро. Ведь только вчера был первый день сентября, а сегодня уже 3-й. Вот так вот быстро-быстро-быстро-течно. Но мы не будем торопить время, во всяком случае, в рамках прямого эфира программы поздравлений, к которой вы присоединяетесь сегодня активно. 654-25-300 для звонка и номер 2020-10-16 для ваших СМС-телеграмм.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Валентину Михайлову сейчас буду поздравлять я с днем рождения. Валечка, на самом деле буду озвучивать пожелания от вашей подруги, тоже Валентины. Поздравляет вас с днем рождения. Эй, подруженька моя, давай закружим, предлагает нынче в танце беззаботно, как девчонки. О годах нам говорить совсем не нужно. Пусть наш возраст постоит сейчас в сторонке. Лишь о том сей день напоминает, что весомее стал жизненный твой опыт. Пусть поет душа и заглушает звонкой песней возраста несносный топот. А вот и она, звонкая песня для танцев. Обязательно сегодня пусть они будут. Валечка, с днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Кто угадает эту песню по первым трем аккордам, тот молодец, тот я. Но на самом деле я-то вижу, какие песни звучат в эфире. И на самом деле сейчас это Саша Айвазов с лилиями. Тут и про замерзшие пруды, и про лилии завявшие. И дождь унылый, небо плачет. Сегодня, кстати, хорошая в любимом городе погода, к счастью.

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255 06 255.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений.
6: Владимиру Костякевичу адресовано поздравление. Владимир, у вас замечательный юбилей в этом году. Юбилей 50, золотая дата. Друг поздравляет вас. Дорогой друг Владимир, поздравляю тебя с юбилеем, с 50-летием. Желаю крепкого здоровья, успехов в личной жизни.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: По мере поступления стараюсь не задерживать исполнение ваших музыкальных просьб. И будет сейчас песня «Котик» звучать. У нас теперь две похожих песни. Есть одна в исполнении Преснякова «Котейка». И есть по-прежнему в нашей музыкальной базе песня в исполнении Александра Рыбака «Котик». Именно она.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пожелание с днем рождения. Сегодня в этот день, 3 сентября, принимает Сандра Соума. Сандра, коллеги, родные поздравляют, желают, чтобы надежды оправдались. Звучали только теплые слова, мгновения счастья в сердце сохранялись, насыщенной и яркой жизнь была. Чтобы этот праздник необыкновенный принес с собой побольше доброты. Пусть радостными будут перемены и сбудутся заветные мечты.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добавит сейчас ритма немножечко следующий трек. Это будет Алла Борисовна у нас с песней «Надо же было так влюбиться». Для Тонечки она будет звучать. Тонечка, вы здесь с нами сегодня? Как всегда, друзья ваши шлют вам привет.

0: Программа поздравлений.
1: На крыльях счастливой любви в который раз эта песня в исполнении Валерия Леонтьева будет выполнять роль музыкального подарка. Сегодня звучать будет для Нины Волчковой. Ниночка, с днем рождения от Лены и Юры пожелания. Желают вам, чтобы жизнь ваша была как праздничный торт. Красивый и полный сладких мгновений. А еще добавляют счастье, здоровье, вдохновение.

0: сезон.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, сдавай.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
7: А вся во внимании сейчас находится Жанетта Байкевич. Жанетта Байкевич предупреждена коллегами, так они мне сообщили, Жанночка. Предупреждена и ждет музыкального подарка, но мы начнем с пожеланий. Коллеги приготовили для вас, Жанетта, и пожелания. Дней изумительно счастливых желают, цветов, улыбок, нежных слов. Пусть будет все, что сердцу мило. Удача, радость, ну и, конечно же, любовь.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Как хорошо, что у нас есть два варианта, два взгляда на одну и ту же песню. На самом деле не с одной песней такое происходит. Но сейчас речь о песне «3 сентября». А эту песню спели вместе с Шуфутинским, спел в дуэте Егор Крид. И вот мы сейчас эту версию и послушаем как раз. «Добрый день», так начинается сообщение. Мне так нравится, что почти все ваши сообщения начинаются так позитивно. Хотя на самом-то деле, да, не у каждого утро начинается с чего-то доброго, да, мы же все люди, живые. И понимаем все, но всегда добрый день. Добрый, я отвечаю. Добрый день, Алиса Плюс. Хочу передать привет своей сестренке Любаше. Просто так, обнять ее мысленно и пожелать хорошего дня от сестры Ирены. Иреночка, отправили. Будем вместе с вами рассчитывать на то, что сестренка слышит и чувствует ваши объятия на расстоянии.
2: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг, как же так, все у нас с тобою.
3: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: В эфире программа поздравлений.
1: Движется к завершению потихонечку программа, поскольку выходит на финишную свою прямую. Я намекаю на начало третьего часа. Минут всего после 2 и 3 сентября уже на календаре. Присоединяйтесь к эфиру просто так. Даже если у вас сегодня нет праздничного повода. Праздничный повод на самом деле всегда можно найти, если есть желание и не лень его искать. Можно даже самому придумать. Но я уверена, что у вас есть уже поводы, и не надо об этом заморачиваться. 654-2500 для звонка. Номер 2020-1016 принимает ваше сообщение. А Владимир Пресняков в очередной раз будет говорить о том, что он, точнее, петь, что он счастливчик.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Нины Волчковой. Ниночка, семья брата поздравляет вас. Пусть окружающие ценят всегда твою доброту и отзывчивость. Мы от всей души поздравляем тебя сегодня с праздником, с днем рождения. Конечно же, крепкого здоровья, материального благополучия и бесконечного тепла от всех, кто рядом. Живи с радостью и наслаждайся каждым мгновением, желают родные. Ниночка, и мы присоединяемся еще раз от души с днем рождения.

0: Portland, esi pirmais!
1: O, zila cēnā, o, zema cēnā.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Так, вспоминаем мы про разные песни, которые связаны с осенью и с летними обещаниями, которые лето для некоторых не исполнило, не оправдало надежды чьи-то. Исполняю еще одну просьбу. Что ж ты, лето? Юрий Шатунов в эфире.
8: Лето обмануло нас.
7: Я ж говорила.
8: Где же?

0: Программа поздравлений. Алиса плюс.
1: Лапушину Олю сегодня коллеги поздравляют. Хотим поздравить нашу коллегу Оленьку Лапушину с юбилеем. Пускай звучат сегодня комплименты, желают вам, Оля. Вниманием родные окружают, и праздника прекрасные моменты теплом, любовью сердце наполняют. Твой юбилей таинственный, красивый, подарит все, о чем давно мечталось. Чтоб жизнь твоя всегда была счастливой, улыбками и солнцем наполнялась. Оленька, музыкальным подарком для вас звучит песня, и это не случайно, в исполнении вашей тезки Ольги Плотниковой «2020».

0: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Teicu, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvankartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim. Cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2,29 €. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12,99 €.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: Программа поздравлений.
7: Есть сообщение с желанием познакомиться и просьба послушать песню. Будет звучать Анжелика Варум и Игорь Крутой в песне «Опоздавшая любовь». Итак, желает познакомиться, ищет знакомство. Женщина ищет знакомство с мужчиной, самостоятельным, без вредных привычек от 40 до 48. Номер телефона контактный 28-993-740. 28-993-740.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Привет музыкальным. Музыкальная композиция Надежды Кадышевой «Все уже когда-то было» будет сейчас звучать, уже начинает это делать. Привет мы отправляем Валентине, Валюше о том, чтобы с настроением вашим было все сегодня в порядке, позаботился ваш сосед Василий.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одна песня тоже украсит привет. Привет мы отправляем прямо сейчас Любови Минченко. Любовь, вам привет от Марии. И вишенка на торте в исполнении Виктора Королева тоже ваша сегодня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Очень теплые пожелания в день рождения любимой бабушки Ромуальде адресованы от внуков Ромуальда. Внуки Илья, Диана и Маргарита поздравляют вас, любимая наша, единственная, такая родная и необыкновенная, с праздником тебя. Желаем тебе, чтобы сердце твое никогда не болело, а душа твоя никогда не знала волнений. Мы тебя очень любим, добавляют.

0: эфире программа поздравлений. 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.

еще одну просьбу успела исполнить. Я как раз так хорошо эта песня легла на погоду, которая сейчас происходит за окном. Этакими темпами, с дождями каждодневными такой интенсивности, мы с вами скоро станем, я имею в виду любимый Даугавпилс, второй Венецией. Само по себе город-то мне нравится, но как бы жить по колено в воде не хотелось бы, честно говоря. Но погоду мы изменить не можем, а настроение точно можем. Вот сейчас в лучшую сторону его изменим, это точно, хотя я не сомневаюсь, что с ним все в порядке, с настроением. Сегодня у Мячеслава, любимого папу, любимого мужа, Мячеслав, ваши родные, ваша супруга, ваши дети, уже их семьи присоединяются. Поздравляем тебя, наш родной, с днем рождения. Желаем радоваться каждому дню, быть счастливым, идти по жизни вперед и с оптимизмом. Пусть все дороги ведут к удаче, к добру, к благополучию, здоровья крепкого и сил на долгие годы. Спасибо за твою заботу и за то, что ты у нас просто есть. Мы тебя очень любим.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ну а теперь в завершение искренне пожелаю вам солнечного настроения в этот такой слегка пасмурный, дождик уже уменьшается, поэтому смягчу, слегка пасмурный день. Хорошего дня, хорошего впоследствии уютного уже осеннего вечера. И спасибо за отлично проведенные 3 часа в вашей компании. И услышимся, конечно же. Пока!

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Сентябрь – это не только пробки около школ и детских садов, но и время, когда на дорогах снова становится значительно больше детей. Кто-то идет пешком, кто-то едет на велосипеде или самокате, а кто-то выбегает из заприпаркованной машины так, что водитель может просто не успеть среагировать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления о том, на что особенно стоит обратить внимание водителям с началом учебного года. И прежде всего, скорость. Возле школ, детских садов, во дворах и жилых районах лучше заранее сбросить скорость, даже если кажется, что дорога совершенно свободна. Особенно внимательно смотрите на пешеходные переходы. Ребенок может неожиданно выбежать на дорогу, засмотреться в телефон или просто неправильно оценить расстояние. Расстояние до автомобиля. Отдельная история – припаркованные машины. Если ребенок идет между автомобилями, водитель может увидеть его буквально в последний момент. Поэтому важно быть готовым к неожиданному появлению пешехода. Не забывайте и про велосипеды с самокатами. И еще одна простая вещь – не отвлекайтесь за рулем. Телефон, сообщение или даже быстрый взгляд на экран могут подождать. Ребенок на дороге – нет. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих детей и будьте внимательны в пути.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Европа-плюс.
1: Несколько слов о погоде. В сегодняшнем прогнозе синоптиков для Даугавпилса есть все. И облачность, и осадки, и порывистый ветер. Но обо всем по порядку. В продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха в вечерние часы достигнет максимальной отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 15. Ветер сохраняет юго-западное направление, и скорость его в порывах может достигать 9 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящее, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GintaroMebelis.lv.
1: Акционерное общество «Латвийская кредитная полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

женщина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон грех.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакне 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Я не вернусь.

0: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Zināt, kā rajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-369-939. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалины. Контактный номер телефона 28-946-217. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. На территории леса в Первомайке найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Алиса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В сегодняшнем прогнозе синоптиков для Даугавпилса есть все. И облачность, и осадки, и порывистый ветер. Но обо всем по порядку. В продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха в вечерние часы достигнет максимальной отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 15. Ветер сохраняет юго-западное направление, и скорость его в порывах может достигать 9 метров в секунду.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Науенской волости утерян госномер АТ-1333. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-369-939. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалины. Контактный номер телефона 28-946-217. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. На территории леса в Первомайке найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums. Taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В Металлом его точно взвешивают и превращают в деньги. В Металлом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий. Проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lv.

0: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
5: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с карты Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Науенской волости утерян госномер АТ-1333. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный телефон 20-369-939. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалины. Контактный номер телефона 28-946-217. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса. Маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. На территории леса в Первомайке найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: С листвой трется бережочек с волной, крестику ноль с палочкой ноль.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В сегодняшнем прогнозе синоптиков для Даугавпилса есть все. И облачность, и осадки, и порывистый ветер. Но обо всем по порядку. В продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха в вечерние часы достигнет максимальной отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 15. Ветер сохраняет юго-западное направление, и скорость его в порывах может достигать 9 метров в секунду.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о государственной поддержке покупки электромобилей, экономической доступности такого транспорта и его значении для энергетической независимости нашей страны. Гостем программы стал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. Ассоциация участвовала в обсуждении условий программ поддержки и решений, связанных с развитием электротранспорта. Действующую программу государственной поддержки Янис Бекерс оценил положительно. По его словам, она помогает решить одну из главных проблем – высокую первоначальную стоимость автомобиля. Однако важным эксперт назвал включение подержанных автомобилей, поскольку вторичный рынок делает электротранспорт доступным для большего количества семей. Многие автомобили приобретаются в лизинг, и государственная программа поддержки может заменить или существенно уменьшить первоначальный взнос. После этого расходы на лизинг и электроэнергию в отдельных случаях оказываются сопоставимыми с суммой, которую человек раньше тратил на топливо и содержание старой машины. При этом он получает более новый и экономичный автомобиль. Эксперт также отметил значительную поддержку многодетных семей. Для большой семьи нужен вместительный автомобиль, который обычно стоит дороже. Дополнительное финансирование сокращает разницу в цене и позволяет рассматривать электрическую модель как практичный семейный транспорт. По словам Яниса Бекерса, программа важна не только для отдельного покупателя. Она ускоряет развитие всего рынка. Увеличивается количество автомобилей, расширяется выбор моделей, развивается сервис, появляется больше подержанных машин и растет интерес операторов зарядной инфраструктуры. Но значение электротранспорта выходит за рамки личной экономии. Эксперт напомнил, что Латвия ежегодно направляет за границу значительные средства на покупку ископаемого топлива. Переход на электричество позволяет часть этих расходов оставлять внутри экономики, особенно если энергия произведена в Латвии из местных источников. Янис Бекерс связал электромобильность и с энергетической безопасностью. Электроэнергию можно производить в разных местах и из разных источников. Топливо же необходимо импортировать, доставлять и реализовывать через заправочные станции. В кризисной ситуации такая система может оказаться более уязвимой. В программе был также приведен и опыт Украины, где в первые дни масштабных перебоев электромобили в некоторых местах сохраняли возможность передвижения, поскольку электричество можно было получить локально, тогда как традиционное топливо не всегда удавалось доставить. По мнению эксперта, это показывает, что электрический транспорт может быть частью более устойчивой энергетической системы. Главный совет Яниса Бекерса тем, кто еще сомневается – проверить автомобиль на практике. Стоит взять его у дилера, в сервисе краткосрочной аренды или у знакомых и поездить несколько дней. Нужно проверить привычные маршруты, разместить в машине детей, покупки или спортивное снаряжение, потому что только так можно понять, подходит ли конкретная модель конкретной семье. Напомним, что жители Латвии могут воспользоваться государственной поддержкой при покупке нового или подержанного экологически чистого автомобиля. Условия программы, размеры поддержки и списки участвующих продавцов опубликованы на сайте eki.lv. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно послушать и посмотреть на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В сегодняшнем прогнозе синоптиков для Даугавпилса есть все. И облачность, и осадки, и порывистый ветер. Но обо всем по порядку. В продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха в вечерние часы достигнет максимальной отметки плюс 20 градусов, а в ночные часы опустится до плюс 15. Ветер сохраняет юго-западное направление, и скорость его в порывах может достигать 9 метров в секунду.

0: трудно.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumeblos.lv.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Важно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: я любила.
1: Алиса, Алиса, Алиса, Алиса Плюс.
2: Радио Алиса Плюс.
3: Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

Ты с каждым днем стала дальше и дальше, время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот. Как же легко стало нам потеряться в этой безумной толпе.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можешь.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никаких

0: Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожишь.